0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 91 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: Потерянные в белом городе, забытые очень разные.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Угроза атаки беспилотников действовала в Волгоградской области 5 часов. Ее сняли в 6.21. Также объявляли ракетную опасность сегодня утром. Она действовала 45 минут. Жителям региона советовали пройти в укрытие, которое есть поблизости, пишет «Высота 102». На дорогах России могут ввести единый статистический учет всего транспорта. Кабинет министров обязал профильное ведомство представить предложение по запуску единого статучета всех транспортных средств, выезжающих на дороге. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Проработать вопрос должны МВД, Минсельхоз и Минтранспорта. Доклад подготовить в 2027 году. Внедрение учета транспорта позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. После майской жары в Волгоградской области ожидается существенное похолодание. К четвергу, пятнице дневные значения опустятся до плюс 18-19, ночные температуры до 11-13 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди на протяжении почти всей следующей недели. Осадки задержатся как минимум до начала июня. К первым числам следующего месяца температура немного повысится, днем до плюс 23-24. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты. Об этом заявил глава

0: американского космического агентства Джаред Айзекман каналу Fox News. По его словам, с 27 года все желающие смогут заходить на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник, а также за возведением базы на Южном полюсе. Лунная миссия Артемида-3 будет проходить на низкой околоземной орбите. НАСА может реализовать ее только в беспилотном режиме. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» проведет летние сборы в России. Команда ушла в отпуск на 3 недели. Как сообщает пресс-служба клуба, теперь футболисты встретятся 15 июня в Саранске. Там пройдет первый сбор. В Турцию клуб этим летом не полетит. Второй сбор пройдет в Новогорске. Новый сезон в первой лиге начнется 11 июля. К этому времени клуб пересмотрит состав. Накануне «Ротор» продлил контракт с защитником Глебом Шильниковым. Он останется в команде еще на 2 года. С Денисом Фоминым и Анатолием Макаровым контракты не продлили. Они покидают «Ротор», пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Официальный доллар на среду 71.67, евро 83.30.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы. День помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы. День решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки. День составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы. Благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы. Не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы. Вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы. День возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы. Планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Радио «Спутник». It's

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
8: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио Спутник.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Угроза атаки беспилотников действовала в Волгоградской области 5 часов. Ее сняли в 6.21. Также объявляли ракетную опасность сегодня утром. Она действовала 45 минут. Жителям региона советовали пройти в укрытие, которое есть поблизости, пишет высота 102. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии, якобы из-за сильного ветра. Туристы же уверены, что истинная причина – акулы, пишет издание Life. Хищниц заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Прямые рейсы в Турцию возобновили из Волгограда. Туроператор Fun & Sun и авиакомпания «Уральские авиалинии» запустили рейсы в Турцию 4 раза в неделю. Первым рейсом 24 мая в Анталию вылетели 219 человек, пишет «Комсомольская правда». НАСА планирует почти каждый месяц посылать к Луне беспилотные космические аппараты, заявили в дирекции агентства. С 27 года все желающие смогут зайти на сайт лунной базы НАСА и следить за роботизированными посадками на спутник. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные ассортименты.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края!

0: По 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
1: 0+.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 8 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью ВСУ снова наносили удары по России. Ракетную опасность объявляли в нескольких регионах, в том числе в Липецкой и Волгоградской областях. А в Севастополе ракета попала в здание Центробанка. Загорелась крыша здания. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы. Об этом сообщил в МАКС губернатор Михаил Развожаев. В Таганроге Ростовской области после удара ВСУ госпитализированы две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. Между тем, в Волгоградском аэропорту задерживаются три рейса. Так, вылет в Шереметьево с 10:30 перенесен на 12:20. Позднее прибудут из столицы два рейса в Волгоград, назначенные на 9:30 утра и на 9:40. Напомню, в аэропорту действовал план «Ковер». 5 часов в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Утром на 45 минут объявляли ракетную опасность, напоминает «Высота 102». В Волгоградской области нашлась многодетная мама Оксана Черкасова, которая пропала вечером в прошлую пятницу после выхода из Михайловской центральной районной больницы. Туда она попала 19 мая. Ее привезла скорая после падения и удара головой. Женщина жаловалась на головную боль и головокружение. Однако в больнице у нее не нашли серьезных заболеваний и выписали через 3 дня. Как рассказал порталу «Высота 102» муж женщины, она уже дома в Михайловском хуторе. Все эти дни находилась на заброшенных дачах в Михайловке. Возможно, потеряла память и ориентацию. 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде летом, сообщили накануне на брифинге, посвященном готовности региона к пляжному сезону. В нем участвовали представители администрации города, МЧС области, сотрудники службы спасения, Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф. Решено расширить сеть официальных пляжей. Обязательным условием для старта пляжного отдыха специалисты назвали завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизацию уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18, пишут городские вести. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явления получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta. Это VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь строма.
8: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
9: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517. 517 517.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
4: Реклама. Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью ВСУ снова наносили удары по России. Так ракета попала в здание Центробанка в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Загорелась крыша, в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. В Таганроге, Ростовской области, после удара ВСУ госпитализированы 2 человека. В аэропорту Волгограда задерживаются 3 рейса. Вылет в Шереметьево, а также позднее прибудут из столицы 2 рейса. Напомню, в аэропорту вводили план «Ковер». 5 часов действовала беспилотная опасность, утром 45 минут ракетная, пишет «Высота 102». Аномальное нашествие комаров в ряде регионов России вызвано идеальными условиями для личинок зимой и ранним потеплением. Специалисты обещают, что комариный всплеск пройдет после долгой жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде этим летом, сообщили накануне на брифинге, посвященном готовности региона к пляжному сезону. Обязательные условия для старта пляжного отдыха – это завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизация уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM в Волгограде 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 140 украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны, пишет газета.ру. В Волгоградской области ночью также была отражена атака ВСУ. Объявляли ракетную опасность и опасность от дронов, но количество сбитых БПЛА не уточняется. В аэропорту Волгограда вводили план «Ковер», задерживаются 3 московских рейса. В Волгоградской области двое мужчин осуждены за ограбление участника СВО осенью 24 года. Приговор огласил накануне Городищенский райсуд. По материалам дела осужденные заманили раненого бойца в машину, отобрали телефон, костыли, били, требовали 1 400 000 рублей. Потерпевший смог выбраться из машины, когда вымогатели остановились на площади в центре Городища, чтобы установить ранее снятые для конспирации номера. Мужчины осуждены за вымогательство в особо крупном размере и незаконном лишении свободы. Вину они не признали. Суд назначил каждому 8,5 лет колонии строгого режима, сообщили в облпрокуратуре, пишет «Комсомольская правда». Финансисты ожидают от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор может опустить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для снижения ставки дают снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса рубля. При этом специалист отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно низкие. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение с Арменией от 2013 года о беспошлинных поставках нефти, газа и алмазов в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, адресованном Министерству территориального управления Армении. Дальнейшая евроинтеграция Армении угрожает фундаменту двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Россией. Армения почти полностью зависит от российского голубого топлива, получает из России основную долю нефтепродуктов, отмечает «Коммерсант». Российская туристка в Египте искупалась рядом с акулой. Как пишет телеграм-канал «Шот», девушка отдыхала в 4-звездочном отеле в Кургаде, плавая в море, заметила толпу на пляже и спасателя, который свистел ей и требовал немедленно выйти из воды. Оказалось, что все это время россиянка плавала рядом с акулой. Еще одного хищника заметили россияне в другом отеле, также в Хургаде. Власти города на 3 дня отменили все морские экскурсии, закрыли порты и причалы. Причиной они назвали сильный ветер, однако туристы уверены в том, что дело в повышенной активности акул, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на концерт группы под названием «Например» 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Как вы думаете, что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно? Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Как вы думаете, что они начинают делать в 40, но после 55 перестают, потому что это уже неэффективно? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Как вы думаете, что они начинают делать в 40, но после 55 перестают? Ну, потому что это уже неэффективно. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличный день для погружения в домашние и другие хозяйственные дела. Есть шанс навести в них полный порядок. Тельцы, день помощи близким, особенно родителям. Вы можете полностью изменить подход к общению с родственниками. Близнецы, день решения мелких технических вопросов. Настройка, ремонт, уборка или чистка. Жить станет гораздо легче. Раки, день составления планов на ближайшее будущее. Вы четко увидите, что нужно сделать обязательно, а что вообще не важно. Львы, благоприятный день для завершения работ и поиска помощников на будущее. Будьте открыты для новых предложений. Девы, не стоит откладывать дела, особенно если они касались поездок или семейных совещаний. Весы, вас могут позвать семейные дела. Несогласие родственников с вашей позицией серьезно осложнит любые договоренности. Скорпионы, день возврата долгов, подарков и вообще улучшения материального положения. Вы получите щедрую поддержку. Стрельцы, планы на будущее потребуют вложений. Придется расстаться с частью иллюзий и надежд. Козероги. День прояснения планов на будущее, особенно их материальной составляющей. Может оказаться, что какое-то дело невыгодно. Водолеи. Не стоит импровизировать. Каждое отступление от привычного сценария грозит дополнительными рисками. Рыбы. День удачи и радости. Будьте на волне собственных интересов и ощущений.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне токсичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
4: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
5: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Льюис Фера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский, ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-60.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди мужчин, которые обращаются за этой услугой, большинство от 40 до 55 лет. Как вы думаете, что же они начинают делать в 40, но после 55 перестают? Ну, потому что это уже неэффективно. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Хотел ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Мне кажется, это мужчины закрашивают седину на волосах.
0: А, понятно. Ну, то есть камуфляж седины на голове, да, камуфляж называется? Вот даже я это знаю.
1: Да.
0: Вроде так это называется. А как зовут вас?
1: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирина, что вы можете сказать по поводу вот тех мужчин, которые, ну, действительно, все-таки следят за собой, да, и как-то вот стараются, ну, какой-то камуфляж, например, сделать седых волос?
1: Ну, вообще это чудесно. Мне кажется, когда мужчины хотят выглядеть моложе, лучше, то есть следят за собой, это вообще прекрасно. То есть, чтобы не только женщины хотели выглядеть красиво, но и мужчины.
0: Ну и мужчины, конечно, да. То есть одобряете это?
1: Да.
0: Все понятно. Ирин, ну что ж, я поздравляю вас, хочу вам сказать, вы дозвонились до нас первые, и, конечно же, правильно, абсолютно ответили на вопрос. Действительно, это камуфляж седины на голове. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну, после 50 перестают, потому что, понятное дело, да, голова уже вся почти седая, и процедура уже не такая эффективная. Ну что ж, Ирина, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на концерт рок-группы «Например». Мои поздравления.
1: Спасибо. Я, Ирина, ответила на невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам и обязательно еще звоните. Я напомню, концерт рок-группы «Например» пройдет 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. Спонсор игры ИП «Боднар» Владимир Григорьевич.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19:00. Категория 18+.
0: Новый невероятный вопрос мы будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В Липецке, где накануне вечером произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, завершен разбор завалов. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе ребенок, сообщили в МЧС. Губернатор Игорь Артамонов ранее опроверг версию о том, что в дом попал дрон, пишет газета.ру. На дорогах России могут вести единый статистический учет всего транспорта. Кабинет министров обязал профильное ведомство представить предложение по запуску единого статучета всех транспортных средств, выезжающих на дороги, пишет агентство ТАСС. После майской жары в Волгоградской области ожидается существенное похолодание. К четвергу, пятнице дневные значения опустятся до плюс 18-19, ночные температуры до 11-13 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди на протяжении почти всей следующей недели, пишет «Высота 102». Футбольный клуб «Ротор» проведет летние сборы в России. Команда ушла в отпуск на 3 недели. Футболисты встретятся 15 июня в Саранске. Там пройдет первый сбор. Второй сбор пройдет в Новогорске, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая 1837 в Воронежской губернии родился Иван Крамской, автор знаменитой русской «Джоконды», картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Липецке, где накануне вечером произошел взрыв и пожар в многоквартирном доме, завершен разбор завалов, сообщили в МЧС региона. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе ребенок. Здание получило серьезные повреждения, его конструкции частично обрушились. Причины происшествия устанавливаются. Ранее губернатор Игорь Артамонов опроверг версию о том, что в дом попал дрон, пишет газета.ру. Ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков предлагают в Госдуме. В пояснительной записке к документу отмечается, что зарплата медиков должна быть не ниже 150% средней по региону. Единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Действующие федеральные законы не содержат прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Законопроект призван укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи, сообщает агентство РИА Новости. После майской жары в Волгоградской области ожидается существенное похолодание. К четвергу, пятнице дневные значения опустятся до плюс 18-19, ночные температуры до 11-13 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди на протяжении почти всей следующей недели. Осадки задержатся как минимум до начала июня. К первым числам следующего месяца температура немного повысится, днем до плюс 23-24. В Волгоградской области нашлась многодетная мама Оксана Черкасова, которая пропала вечером в прошлую пятницу после выхода из Михайловской центральной районной больницы. Туда она попала 19 мая. Ее привезла скорая после падения и удара головой. Женщина жаловалась на головную боль и головокружение. Однако в больнице у нее не нашли серьезных заболеваний и выписали через 3 дня. Как рассказал порталу «Высота 102» муж женщины, она уже дома в Михайловском хуторе. Все эти дни находилась на заброшенных дачах в Михайловке. Возможно, потеряла память и ориентацию. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. О методах рассказала известный врач-невролог Галина Чудинская. Так, среди действенных упражнений – медленные повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, которые нужно выполнять, сидя или стоя. Другой метод – поворачивать голову во время ходьбы. Также невролог рекомендует учиться аккуратно ходить по линиям. Детям помогает тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,67. Евро 83,30.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки. От моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
4: Реклама. Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
7: 15 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Севастополе после удара ВСУ произошли масштабные разрушения. В частности, повреждено здание управления Центробанка, несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, удары нанесли ракеты Storm Shadow и десятки дронов. Между тем, в Волгоградской области этой ночью также отражали удары ВСУ. Объявляли ракетную опасность и опасность от дронов. В аэропорту Волгограда вводили план «Ковер», задерживаются 3 московских рейса. 3 официальных пляжа готовятся открыть в Волгограде этим летом. Объявлено накануне на брифинге. Обязательное условие для старта пляжного отдыха – это завершение сброса воды в Волжской ГЭС, стабилизация уровня и прогревание воды в Волге до плюс 18, пишут городские вести. Российская туристка в Египте искупалась рядом с акулой в Хургаде. Плавая в море, девушка заметила толпу на пляже, спасателя, который свистел ей и требовал немедленно выйти из воды. Оказалось, все это время россиянка плавала рядом с акулой. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем в всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 мая – день памяти Никколо Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60%. До 31 мая. 43-55-13.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области. В регионе в течение дня ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду, сообщили метеорологи, пишет «Высота 102». Стихия обрушилась на регион еще накануне, напоминает агентство. Вместе с осадками в регион пришло ощутимое похолодание. После по-летнему знойных выходных температура воздуха опустилась примерно на 10 градусов. Минувшей ночью силы ПВО в Волгоградской области в числе других регионов отбивали атаку беспилотников ВСУ. Всего на территории России за ночь уничтожили 140 БПЛА. Несколько регионов пострадали от прилета ракет. Волгоградцы всю ночь получали тревожные СМС, объявляли сначала беспилотную опасность на 5 часов, затем ракетную на 45 минут. О последствиях власти области не сообщали. В Севастополе ракета попала в здание управления Центробанка, повреждены многоквартирные дома. В Ростовской области, в Таганроге, госпитализированы две женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направила группа депутатов Госдумы. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет. Однако многие эти правила не выполняют, отмечено в письме, цитирует его «Москва-24». Отмечается, что более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. Реальные зарплаты россиян в следующем году при базовом сценарии могут вырасти только на 0,5% или на процент. Об этом рассказал газете.ру бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале года реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Зарплаты растут даже при слабой экономике. В следующем году работников снова будет не хватать. Быстрее всего зарплаты могут расти в высокотехнологичном производстве, в IT, кибербезопасности, инжиниринге и логистике. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, у которой были огромные сборы в прокате, более 903 миллионов долларов. Также Гэри Кинг – обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар – 71,67, евро – 83,30.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами –

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что Анжелика Варум. Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня среда, 27 мая на календаре. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM и только что великолепная Эня. Далее на Радио Спутник Дамиана Дэвид, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО Волгоградской области в числе других регионов отбивали атаку беспилотников ВСУ. Всего на территории России за ночь уничтожили 140 БПЛА. Несколько регионов пострадали от прилета ракет. В Волгоградской области также объявляли ракетную опасность на 45 минут, отмечает высота 102. Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области. Ожидаются ливни с грозами, градом и сильным ветром. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду, предупредили метеорологи, пишет высота 102. Москва пригрозила Еревану приостановить в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках газа, нефти и алмазов в случае продолжения курса Армении на сближение с Евросоюзом. Такая позиция изложена в письме главы Минэнерго Сергея Цивилева, пишет Коммерсант. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки. Это история о том, как в конце 1960-х крановщик из небольшого городка в штате Индиана создал из своих многочисленных детей музыкальную группу «Jackson 5», пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и только что Инна Сёкол. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Мадонна», «Еще Роксет», «Milk and Toast and Honey» и в самом начале «Pet Shop Boys».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Мадонна» в завершение золотой коллекции. На этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 7 часов утра. Далее компанию составит мой коллега Андрей Королев. Еще впереди на радио «Спутник» «Аква», «Тюрмбэк Тайм». И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Локальный режим ЧС введен в Таганроге, Ростовской области, после атаки ВСУ. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. Она уточнила, что в результате удара повреждение получила котельная городского хозяйства. Работа объекта приостановлена. Из-за этого в нескольких жилых домах прекращена подача горячей воды. Городские службы занимаются вопросами скорейшего восстановления оборудования. Ракетная атака на Таганрог произошла сегодня утром. Травмы получили две женщины и госпитализировали. Одна находится в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей в Таганроге. Пожарные локализовали огонь. Между тем, 140 украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. В Волгоградской области также ночью была отражена атака ВСУ. Объявляли ракетную опасность, опасность от дронов, но количество сбитых беспилотников в регионе не уточняется. В аэропорту Волгограда вводили план «Ковер», задержались несколько рейсов. В Волгограде владельцы пытаются продать ночной клуб на улице Калинина после скандала с голыми танцами студенток. Соответствующее объявление опубликовано в разделе коммерческой недвижимости «Авито». Стоимость объекта держится в секрете. Раскрыть его предприниматели готовы лишь в личном разговоре, отмечает «Высота 102». Свое заведение владельцы позиционируют как одно из самых шумных. Согласно открытым данным, выручка организации за прошлый год составила почти 80 миллионов рублей, чистая прибыль – 5 миллионов 600 тысяч. Полностью остановить потемнение зубов с возрастом нельзя, но замедлить можно. Об этом рассказал газете «Ру» врач-стоматолог Андрей Жук. Эмаль со временем истончается, через нее просвечивает более желтый дентин. Даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее. Также влияет пигментация из-за чая, кофе, красного вина и табака. Сильнее темнеют зубы, которые лечили и депульпировали. Замедлит процесс потемнения регулярная чистка у стоматолога. Также предотвращает ускоренное истирание эмали мягкая щетка и правильная методика чистки зубов, снижают пигментацию, полоскание после кофе и чая и использование трубочки для напитков, пишет газета «Ру». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» проведет летние сборы в России. Команда ушла в отпуск на 3 недели. Как сообщает пресс-служба клуба, теперь футболисты встретятся 15 июня в Саранске. Там пройдет первый сбор. В Турцию клуб этим летом не полетит. Второй сбор пройдет в Новогорске. Новый сезон в первой лиге начнется 11 июля. К этому времени клуб пересмотрит состав. Накануне «Ротор» продлил контракт с защитником Глебом Шильниковым. Он останется в команде еще на 2 года. С Денисом Фоминым и Анатолием Макаровым контракты не продлили. Они покидают «Ротор», пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Официальный доллар на среду 71.67, евро 83.30.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. Рострубосталь. Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Надеюсь, у каждого из нас найдется то самое место, где вам всегда рады, где вас ждут. И, кстати, вы уже в том самом месте. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня среда, 27 мая. Движемся только вперед. А по плану у нас одна из музыкальных новинок. Это Леони и Скотт Каллум с песней «Stay».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем одну из песен Джорджа Майкла, кое-что из его раннего творчества, песня «Faith». А прямо сейчас заглянем в горячую десятку Анны Романовой. Всю неделю, можно сказать, мы готовимся к чемпионату мира по футболу и заодно отмечаем Всемирный день футбола, который был в понедельник. Сегодня кто больше всех забил мячей, сколько длился самый длинный матч. В общем, поговорим про рекорды в мире футбола.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хороший день в компании с отличной музыкой. У нас впереди «Мануар» и певица Энели с хитом «3 к 1» или «3 to 1». Да можно, в принципе, уже 10 к 1, что к нам хоть и пришла прохладная погода, но замерзнуть точно никто не сможет. Ну а прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. В центре Волгограда сорвался и упал лифт в многоэтажке. Как сообщает В1, ссылаясь на очевидцев, ЧП произошло в доме номер 2 на Аллее Героев. Жильцы ранее не раз жаловались на плохую работу лифта. Предложение исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны направила премьеру Мишустину группа депутатов Госдумы. Более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. После майской жары в Волгоградской области ожидается существенное похолодание. К четвергу, пятнице дневные значения опустятся до плюс 18-19, ночные температуры до 11-13 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди на протяжении почти всей следующей недели, пишет «Высота 102». Привычка сидеть нога на ногу приводит к росту артериального давления. Такая поза повышает давление в среднем на 5-10 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказала кардиолог Роспотребнадзора Светлана Додонова, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». В этом выпуске послушаем «Металлику». Фанаты группы, между прочим, если будут все прыгать на одном концерте, могут устроить небольшое землетрясение, и фанаты это доказали. Еще послушаем «Jam & Spoon», а откроют «Золотую коллекцию» Godzebo «I Like Chopin».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
0: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Совсем скоро послушаем 5 песен только про любовь. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди очень красивая мелодия и без слов. Это мелодия, где очень много фортепиано и скрипок.
1: Федеральная сеть Лекар Сервис предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет Газета.ру. При этом ведомстве уточнили, что в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют. Завозных случаев Эболы не зафиксировано. Также специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для диагностики лихорадки. Организовано ее производство. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуации. В центре Волгограда сорвался и упал лифт многоэтажки. О серьезной аварии порталу В1 сообщили очевидцы. ЧП случилось в 8-этажном доме номер 2 на аллее Героев. По словам жильца, он вызвал лифт с 4-го этажа в 3-м подъезде, затем услышал жуткий грохот из шахты. В кабине, к счастью, никого не было. Известно, что многоквартирный дом находится под управлением УК Центрального района. По открытым данным, общий капремонт здания должен полностью завершиться в 27-28 годах. По словам жителя дома, в этом подъезде лифт еще не меняли. Власти Волгограда назвали дату начала купального сезона. Это 20 июня. Позднее открытие связывают с двумя факторами – сбросами Волжской ГЭС и затянувшимися заморозками, которые не дают прогреться в воде до оптимальных и безопасных для здоровья значений – до плюс 18 градусов, пишет В1. Утверждены места работы оборудованных пляжей. Всего их будет 3 в Волгограде – в Тракторозаводском районе, Красноармейском и на острове Сарпинский. Там будут дежурить спасатели. Еще один пляж откроется на Тулака, но купаться там нельзя из-за движения судов и спусков воды. Потенциальных гостей диких пляжей Роспотребнадзор области предупреждает об опасности подхватить кишечную инфекцию. В России сняли первый нейродок-сериал о нераскрытых преступлениях 1990-х. Выпуск начинает портал Киномейл, пишет Лента.ру. В основе производственного процесса – искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритм событий. В первый сезон нейродока пошло 6 серий в вертикальном формате по 3 минуты каждая серия. Сюжет первого эпизода посвящен убийству бизнесмена Павла Капуша в Петербурге в 1999-м. Его считали нефтяным королем города, преступление остается нераскрытым. Папа Римский стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Видео публикует газета «Ля Република». В подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Карьера де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Однако в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом, пишет Газета.ру. Официальный доллар 71,67, евро 83,30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Полина Гагарина с песней «Спектакль окончен». Чуть раньше у нас «Beloved Sweet Harmony», а прямо сейчас «Anastasia» «Left Outside Alone». 5 песен любви начинаются.

0: Сегодня в пяти песнях о любви вона таки певица Даниция с песни «Someone», а чуть раньше у нас Джудасен «Если ты не экзистепа» или «Если б не было тебя». Вот если б не было пяти песен о любви, то каждый день у нас было чуть меньше романтического настроения. И хорошо, что пять песен о любви у нас каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня уже середина рабочей недели. У нас впереди Лабуш и песня «Sweet Dreams».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу 6+.» ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-00. 7-0-8-0-3.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
5: 0+.
6: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: 57.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Телефон рекламной службы 52 60.

Здравствуйте. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направила группа депутатов Госдумы. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет. Однако многие эти правила не выполняют, отмечено в письме, цитирует его «Москва-24». Отмечается, что более четверти...

0: 30 градусов. В Волгограде владельцы пытаются продать ночной клуб на улице Калинина после скандала с голыми танцами студенток. Соответствующее объявление опубликовано в разделе коммерческой недвижимости Авито. Стоимость объекта держится в секрете. Раскрыть его предприниматели готовы лишь в личном разговоре, отмечает Высота 102. Свое заведение владельцы позиционируют как одно из самых шумных. Согласно открытым данным, выручка организации за прошлый год составила почти 80 миллионов рублей. Чистая прибыль 5 миллионов 600 тысяч. Финансисты ожидают от Центробанка дальнейшего снижения ключевой ставки. Регулятор может опустить ее до 14% годовых. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для снижения ставки дают снижение темпов инфляции в апреле, укрепление курса рубля. Напомню, на заседании 24 апреля Центробанк 8-й раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Следующее заседание по ставке состоится 19 июня. Привычка сидеть нога на ногу может увеличивать артериальное давление. Эта поза повышает давление в среднем на 5-10 мм ртутного столба. Об этом рассказала газете «РУ» кардиолог Роспотребнадзора Светлана Додонова. Во-первых, при скрещивании ног происходит механическое сдавливание вен в подколенной ямке. Это заставляет дополнительный объем крови перемещаться от нижних конечностей к грудной клетке. Во-вторых, скрещивание ног – это открытая изометрическая нагрузка на мышцы бедер, рассказала доктор. На первый взгляд, 5-10 миллиметров могут показаться незначительной погрешностью. Однако в медицине эта разница в давлении часто становится критической, пишет газета «РУ». Официальный доллар сегодня 71,67, евро 83,30.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это серебро с песней «Дыши». Вот когда на улице становится не слишком жарко, дышится, конечно, хорошо. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей среды. Сегодня 27 мая. У нас впереди «Португал The Man» и песня «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

Золотые хиты – это «Саваш», «Don't Cry Tonight». Сегодня, 27 мая, отмечается очень важный праздник – Курбан-Байрам. И многие уже заметили это с самого утра. Впереди у нас Кэти Перри, «Hot and Cold». Песня практически про нас с вами. Где-то холодно, где-то горячо.

0: приятно с помощью замечательных песен создавать рабочую среду в эту рабочую среду. У нас впереди Арелина Ара и песня «Нентори». А сейчас новости.
1: Здравствуйте. Предложение исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны направила премьеру Мишустину группа депутатов Госдумы. Более четверти аварий с самокатами приходится на тротуары и пешеходные зоны. В центре Волгограда сорвался и упал лифт в многоэтажке. Как сообщает В1, ссылаясь на очевидцев, ЧП произошло в доме номер 2 на аллее Героев. Жильцы ранее не раз жаловались на плохую работу лифта. После майской жары в Волгоградской области ожидается существенное похолодание. К четвергу, пятнице дневные значения опустятся до плюс 18-19, ночные температуры до 11-13 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди на протяжении почти всей следующей недели, пишет Высота 102. Привычка сидеть нога на ногу приводит к росту артериального давления. Такая поза повышает давление в среднем на 5-10 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказала кардиолог Роспотребнадзора Светлана Додонова, пишет газета.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». В этом выпуске у нас Лемар. Послушаем еще песню из фильма «Криминальное чтиво», а откроют «Золотую коллекцию» хит из фильма «Красотка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомолл». 0+.
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
7: «Золотая коллекция». Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Lemar, If There Is Any Justice. Совсем скоро послушаем Liz McLaren и замечательный хит Woman in Love. А еще у нас впереди инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Никто не может упрашивать Армению остаться в Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС. Но разъяснения по этому поводу нужны, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС. Ранее премьер Армении Никол Пашинян, выступая перед избирателями, заявил, что судьбу членства республики в ЕАЭС решит не он сам, а народ страны. А его задача – предоставить народу альтернативы. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, отмечает газета РУ. Напомню, Москва пригрозила Еревану приостановить в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках нефти и газа в случае продолжения курса Армении на сближение с Евросоюзом. В центре Волгограда сорвался и упал лифт многоэтажки. О серьезной аварии порталу В1 сообщили очевидцы. ЧП случилось в 8-этажном доме номер 2 на аллее Героев. По словам жильца, он вызвал лифт с 4-го этажа в 3-м подъезде, затем услышал жуткий грохот из шахты. В кабине, к счастью, никого не было. Известно, что многоквартирный дом находится под управлением УК Центрального района. По открытым данным, общий капремонт здания должен полностью завершиться в 27-28 годах. По словам жителя дома, в этом подъезде лифт еще не меняли. В Волгоградской области двое мужчин осуждены за ограбление участника СВО осенью 24 года. Приговор огласил накануне Городищенский райсуд. По материалам дела осужденные заманили раненого бойца в машину, отобрали телефон, костыли, били, требовали 1 400 000 рублей. Потерпевший смог выбраться из машины, когда вымогатели остановились на площади в центре Городища, чтобы установить ранее снятые для конспирации номера. Мужчины осуждены за вымогательство в особо крупном размере и незаконном лишении свободы. Вину они не признали. Суд назначил каждому 8,5 лет колонии строгого режима, сообщили в облпрокуратуре, пишет «Комсомольская правда». Власти Волгограда назвали дату начала купального сезона. Это 20 июня. Позднее открытие связывают с двумя факторами – сбросами Волжской ГЭС и затянувшимися заморозками, которые не дают прогреться в воде до оптимальных и безопасных для здоровья значений – до плюс 18 градусов, пишет В1. Утверждены места работы оборудованных пляжей. Всего их будет 3 в Волгограде – в Тракторозаводском районе, Красноармейском и на острове Сарпинске. Еще один пляж откроется на Тулака, но купаться там нельзя из-за движения судов и спуска воды. Потенциальных гостей диких пляжей Роспотребнадзор области предупреждает об опасности подхватить кишечную инфекцию. Пристрастие к кофе может указывать на хроническую усталость. Об этом рассказала изданию «Холла» диетолог Элиза Бласкес. По ее словам, если человек выпивает более одной чашки кофе в день, это может говорить о дефиците сна, а также о стрессе, чрезмерной умственной нагрузке, нехватке витаминов и минералов и даже о нарушении обмена веществ. Специалист добавила, что кофе временно приводит человека в тонус, но не устраняет проблем. Более того, многие люди попадают в замкнутый круг, пьют много кофе, который ухудшает сон, а дефицит ночного отдыха приводит к усилению дневной усталости, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа «Ронда», которая как бы намекает, что мы тоже являемся частью Вселенной. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего дня и отличного настроения. У нас впереди певец Зейн и песня «Die for me» — музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Хорошая музыка с нами всегда, только что Roxette, Listen to your heart. Сегодня 27 мая, вчера прозвенели последние звонки, сегодня нет-нет, заходишь в соцсети, а там не то чтобы мини, а даже макси, фотоотчеты о том, как прошли последние звонки, кто как побывал на торжественных линейках, и это прекрасно. Да, и последние звонки не стоит путать с выпускными, это практически две разных вселенных, и у нас все еще впереди. Но для тех, кто ждет с нетерпением выпускных, у нас впереди «Моральный кодекс». Песня «Где ты?».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+.» ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а в этом выпуске у нас будет и рок-музыка в виде хита «Глядя на море» «Face à la mer». Чуть раньше послушаем Майкла Джексона, по поводу которого, кстати, в прокат выходит музыкальный фильм «Майкл», а откроет золотую коллекцию «Black Wonderful Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
6: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Это «Калажеро» с песни 2004 года «Face of America» в золотой коллекции этого часа. У нас впереди «Энигма», очень спокойный и, как всегда, с особым настроением. А также послушаем инструментальную музыку. И в этот раз у нас «Space», «Пристегните ремни».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Госдума приняла проект обращения в связи с ударом вооруженных сил Украины по Старобельску, сообщает ТАСС. Депутаты призвали Организацию Объединенных Наций, мировые парламенты и международные парламентские организации решительно осудить преступные действия Киева. Напомню, ВСУ атаковали Старобельск в ночь на 22 мая. Беспилотники поразили учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, где находились дети от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек. В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Полиция сейчас его ищет. Авария произошла во вторник вечером в центральном районе на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 58Б по улице Рокоссовского, недалеко от перекрестка с улицей Хиросимы. Водитель неустановленной машины сбил 14-летнего школьника и уехал в неизвестном направлении. Несовершеннолетний в результате ДТП получил травмы. Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросы. Объем воды, проходящий через Волгоградский гидроузел, составляет сейчас 17 тысяч кубометров в секунду. Было на 1000 кубов больше. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний федерального ведомства. Напомню, в этом году длительность периода максимальных сбросов значительно превысила предыдущие годы, а целью было необходимое обводнение Волго-Ахтубинской поймы, которое в итоге впервые за последние 10 лет достигла 90%. В Дубовском районе Волгоградской области в станице Суводской начались съемки фильма «Хой», посвященного лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских. Главную роль исполняет Никита Калагривый. Актер приехал в Волгоградскую область еще 24 мая, о чем написал в своих соцсетях. Актер остановился в глэмпинг-парке, где его очень удивили страусы. Как сообщается, фильм «Хой» станет не просто биографической драмой, а своеобразным путешествием в эпоху конца 80-х, начала 90-х годов, пишут новости Волгограда. Создатель популярного мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини будет баллотироваться в президенты США в 28-м году. Автор эпизода «Барт в будущем», выпущенного в 2000-м, известен тем, что его работа предвосхитила избрание Дональда Трампа. В эпизоде Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США и обсуждает экономические проблемы, доставшиеся ей от предшественника, которым по сюжету как раз был Трамп. Эпизод вышел за 16 лет до того, как Трамп стал реальным президентом США. Сериал знаменит тем, что предсказал многие события, в частности, появление умных часов, формулу бозона Хиггса, эпидемию Эболы, пандемию коронавируса и прочее, и прочее. Доллар 71.67, евро 83.30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Вячеслав Бутусов с песней «Гибралтар. Лабрадор». С вами Андрей Королев. Вас приветствую и желаю хорошего рабочего настроения, чтобы успеть все важные дела на сегодня завершить. Все-таки сегодня пока еще рабочая среда. Ну а чтобы день складывался легко и успешно, у нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты — это Bad Boys Blue, песня You're a Woman, и пусть все складывается в отношениях так же просто, как в песне Bad Boys Blue. Впереди у нас Келли Кларксон, Because of You — музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Иногда так бывает, что погода вроде бы нас поманила, показала, что она может, а потом наступает прохлада. Самое главное – вовремя посмотреть прогноз синоптиков. Совсем скоро послушаем мистера Дануса и песню «Оу-ла-ла». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. При этом в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре. В Волгограде продлили штормовое предупреждение. Грозы и ураганы ожидаются в регионе вплоть до конца суток 28 мая. Синоптики предупреждают о ливнях, сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду, возможен град. Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров не стал продлевать контракт с волгоградским футбольным клубом. Спортсмен принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе «Челябинск». «Ротору» предстоит за короткий срок найти равноценную замену на позицию опорного полузащитника, пишет «Высота 102». Назван пароль, из-за которого в России чаще всего грозит утечка данных. Это пароль «админ», сообщили в МВД. Основная причина – невнимательность пользователей, которые не меняют заводские настройки устройств, сообщает ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске яркий солнечный хит «Rio Shine On». Чуть раньше у нас Тони Брэкстон. А откроют золотую коллекцию даже не песня, а настоящее солнечное регги.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
2: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Рио Shine On. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего вечера в завершении рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Кенни Джи. Песня «Птицы».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России заметно ограничили параллельный импорт техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры и часть электроники от компании Asus, Hewlett-Packard, Samsung, Intel, Toshiba, IBM и других брендов. Под ограничения попали даже зубные щетки Oral-B. Минпромторг уверяет, что дефицита не будет из-за имеющихся российских аналогов. Но бизнес опасается, что товары без разрешения правообладателей смогут задерживать на таможне, запрещать к продаже и изымать без компенсации. Скорее всего, выиграют крупные сети с прямыми поставками, а остальные просто повысят цены, сообщает «Коммерсант». В колонию строгого режима на 8,5 лет отправили двух уроженцев одной из республик Северного Кавказа за похищение вымогательства участника СВО, проходившего лечение после ранения. По версии следствия, 22 ноября 2024 года двое мужчин 22 и 27 лет требовали у 24-летнего знакомого 1,5 миллиона рублей. Затем силой затолкали его в автомобиль. Во время поездки мужчину избили, отобрали телефон. Позже потерпевший удалось сбежать и позвать на помощь. Суд признал мужчин виновными в незаконном лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере, сообщают новости Волгограда. В Волгограде новый фонтан детский хоровод облицуют гранитом. 80 тонн натурального камня привезли из Карелии. Уже готова чаша фонтана, который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке. Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Обновленную привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города. Так что к началу сентября здесь все будет готово, пишет «Комсомолка». Власти Волгограда назвали дату начала купального сезона – это 20 июня. Позднее открытие связывают с двумя факторами – сбросами Волжской ГЭС и затянувшимися заморозками, которые не дают прогреться воде до оптимальных и безопасных для здоровья плюс 18 градусов, пишет В1. Утверждены места работы оборудованных пляжей. Всего их будет три – в Тракторозаводском районе, в Красноармейском и на острове Сарпинский. В российский прокат вышел фильм «Майкл», первая часть запланированной трилогии о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Это история о том, как в конце 60-х годов крановщик из небольшого городка в штате Индиана создает из своих многочисленных детей музыкальную группу «Джексон 5». Идея фильма принадлежит Грэму Кингу, который приобрел права на фильм о Джексоне еще в 2019 году. Ранее Грэм спродюсировал «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Также Гэри Кинг обладает обладатель «Оскара» за фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, пишет Лента.ру. Доллар 71,67, евро 83,30.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14,16, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это группа Чайф. Надеюсь, что у нас с вами тоже горят глаза и настроение прекрасное в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет с отличной рабочей среды и скорейшего ее завершения. Сандра, Around My Heart впереди. И Элис Мертон, No Roots.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде с Сандрой «Round My Heart». Сегодня у нас 27 мая, и в этот день свой профессиональный праздник отмечают российские библиотекари. Конечно же, поздравляем всех причастных и говорим спасибо за развитие просвещения и культуры в нашей стране. А движемся далее. Впереди у нас Валерий Сюткин, Ромарио. Москва, Нева.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. И, конечно, надежды на скорое и, главное, удачное завершение рабочей среды вполне себе осуществимы. А из музыки впереди Glenn Carousel Ride и группа «Сплин. Мое сердце». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
3: Здравствуйте. Российское посольство официально передало Армении письмо от министра энергетики Сергея Цивилева. В письме говорится, что Россия в одностороннем порядке приостановит соглашение в области поставок газа и нефтепродуктов, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз, пишет «Коммерсант». Массовое ДТП произошло сегодня в Волгограде. На второй продольной столкнулись 8 машин, большегруз и несколько легковушек. Обошлось без пострадавших. Разбитые машины перекрыли практически все 3 полосы, и в районе ДТП образовалась гигантская пробка. В сквере Симбирцева пока вместо фонтана разбили новую клумбу. Это временная мера. Обустройство нового плоскостного фонтана – это будет уже вторая очередь реконструкции сквера, пишет «Новости Волгограда». Танк-400 стал лучшим внедорожником в России. Он одержал победу в номинации «Внедорожники» по итогам голосования в рамках ежегодной автомобильной премии «Гран-при за рулем 2026». Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM. I could stay awake just to...

0: окунаемся в приятный вечер в компании любимых песен, которых много и в последней четверти часа нас ждет золотая коллекция. В этой тройке Шакира, Лока, Крис Ри, роскошная The Blue Cafe и в самом начале Desires, Voyage.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600-06-81. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
7: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Действительно невероятная женщина. Недавно она отсудила у испанской налоговой 60 миллионов евро и говорит, что справедливость в этом мире все-таки существует. Это Шакира Лока в нашей золотой коллекции. В начале нового музыкального здесь Дюран Дюран, Come on Down и музыка, понятная без слов. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Однажды в Америке».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Соответствующее обращение направили премьер-министру, депутаты Госдумы. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, говорят авторы инициативы. По их данным, более четверти аварий с самокатами приходится как раз на тротуары и пешеходные зоны. В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Полиция сейчас его ищет. Авария произошла во вторник вечером в центральном районе на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 58Б по улице Рокоссовского, недалеко от перекрестка с улицей Хиросимы. Водитель неустановленной машины сбил 14-летнего школьника и уехал в неизвестном направлении. Несовершеннолетний в результате ДТП получил травмы. Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросы. Объем воды, проходящий через Волгоградский гидроузел, составляет сейчас 17 тысяч кубометров в секунду. Было на 1000 кубов больше. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний федерального ведомства. Напомню, в этом году длительность периода максимальных сбросов значительно превысила предыдущие годы, а целью было необходимое обводнение Волго-Ахтубинской поймы, которое в итоге впервые за последние 10 лет достигла 90%. В Дубовском районе Волгоградской области в станице Суводской начались съемки фильма «Хой», посвященного лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских. Главную роль исполняет Никита Калагривый. Актер приехал в Волгоградскую область еще 24 мая, о чем написал в своих соцсетях. Актер остановился в глэмпинг-парке, где его очень удивили страусы. Как сообщается, фильм «Хой» станет не просто биографической драмой, а своеобразным путешествием в эпоху конца 80-х, начала 90-х годов, пишут новости Волгограда. Папа Римский стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Автомобиль голубого цвета был представлен Льву XIV в его летней резиденции. Видео опубликовала газета «Ля Република». В подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Каррера де ля Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Но в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом. Доллар 71.67, евро 83.30.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Ну а мы сегодня занимались исключительно созиданием, наверняка уже подустали под занавес рабочего дня. И, конечно, всем удачи в закрытии всех поставленных задач. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего вечера, здесь музыка, которую мы любим. Адриана Челентано Соли, впереди уже вот-вот Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Сейчас на спутнике «Минута драйва», спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Первая песня, написанная в сотрудничестве с Тото Кутуньо и ставшая невероятным хитом на рубеже 80-х, Адриано Челентано «Соли», с нами «Золотые хиты» и не только. «Почил» далее «Стей».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: 7 на часах. Хорошего всем вечера, и пусть завершение рабочего дня только радует. Дермот Кеннеди, далее Kiss Me. А сейчас Анна Романова и в горячей десятке сегодня футбольные рекорды.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Днем в Волгограде до 20 тепла.
5: Добрый вечер, Волгоград.

0: И в последней четверти часа там, где музыка прежде всего нас радует, хиты золотой коллекции Pink и Nate Ruess, Just Give Me a Reason в этом сборнике, Nick Cave и Kylie Minogue, Wild Roses Grow, и в самом начале Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: 30.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Песни, которые мы рады слушать вновь и вновь в золотой коллекции Pink и Nate Reus. А Кристиан Леонтьев, история его жизни в начале нового музыкального, еще Константин Никольский и музыка понятная без слов. Уже вот-вот диджей Дада, X-Files.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Российские банки могут обязать объяснять причины отказа в кредите физлицам и представителям малого-среднего бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они направили соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. Авторы инициативы считают, что такая мера сделает процесс отказа в кредите более понятным для граждан и бизнеса, поможет сократить число повторных необоснованных заявок и снизить количество споров между заемщиками, банками и бюро кредитных историй, пишет газета.ру. До конца года в Волгограде введут еще более 3500 платных мест для парковки автомобилей. Новые участки появятся не только в Центральном, но и в Ворошиловском районе. В Центральном платными станут новые участки улиц Советской и Коммунистической, а также 62-й армии и 7-я гвардейская выше проспекта Ленина. А в Ворошиловском планируют сделать платными 20 центральных улиц по обе стороны от рабочей Крестьянской. Платные места появятся на Калинина, Циолковского, Огарёва, Баррикадной и других улицах, пишут новости Волгограда. Волгоградская область стала лидером по выращиванию моркови в России. Волгоградские аграрии в прошлом году вырастили 379 тысяч тонн моркови. Это первое место по стране. По выращиванию репчатого лука мы на втором месте. Всего в прошлом году с волгоградских полей и теплиц собрали 1 100 000 тонн овощей, сообщает Волгоградстат. Помимо лука и моркови в регионе выращивают тоннами томаты и огурцы. И почти половина, 48% всего урожая, собрали городищенские фермеры. Более 61% всего производства овощей в регионе приходится на ИП и фермерские хозяйства. Юные футболисты «Ротора» 27 мая провели очередные матчи юношеской футбольной лиги «Юг». «Ротор» гостил в Нальчике у местного «Спартака». Обе волгоградские команды сыграли со «Спартаком» в ничью. В матче среди футболистов 2011 года рождения волгоградцы имели шанс вырвать 3 очка, но в итоге встреча прошла без голов – 0-0. В матче «Ротор-Спартак» среди юношей 2010 года рождения «Ротор» владел территориальным преимуществом и сумел его воплотить в гол до перерыва, забил Арсентий Мерзликин, но во втором тайме хозяева сравняли, в итоге 1-1. «Ротор-2011» в своем возрасте занимает 4-е место, «Ротор-2010» на 2-й строчке. В следующем туре юные игроки «Ротора» принимают «Черноморец» из Новороссийска. Матчи на стадионе «Зенит» в Волгограде 31 мая начнутся в 10 и 13 часов. Вход свободный. Карен Хачанов пробился в третий круг Ролан-Гаррос. В матче второго круга соперником российского теннисиста был представитель Аргентины Марко Трунгелити. Встреча продлилась почти 4 часа и завершилась в 4 сетах со счетом 3-1. За выход в следующий раунд российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Еспером де Йонгом. Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, в компании которой радуемся вместе завершению рабочего дня. Кстати говоря, лучшее, что мы можем сделать для себя в этот момент, это прогуляться и подышать свежим воздухом, между прочим. Меня зовут Элина Гончарова, Aha, Take On Me, наша ближайшая музыкальная, и уже вот-вот Маккензи Аромба, Underwater.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Золотые хиты и то, что в моде прекрасное настроение, приятный вечер. Одним словом, нет никаких поводов для грусти. Из музыки впереди ночные снайперы и уже вот-вот лирика от Комаро «Солей де ланш».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая Волжский ТЦ «Волгомол». 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. 977-377.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хорошего вечера, приятного отдыха всем. В нашей компании хорошо всегда, и уже вот-вот здесь зазвучат яркие хиты золотой коллекции. В тройке часа Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, Wet Wet Wet, Love Is All Around. В самом начале Шады, Smooth Operator.
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами.

0: Дуэт, по своей сути, положивший начало самым неожиданным коллаборациям, это Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want в нашей золотой коллекции. Только музыка, проверенная временем. Скоро Cher, Believe, группа 7B, Молодые ветра и музыка, понятная без слов. В финале часа оркестр Поли Мария, мелодия Love Story.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: На «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. Передано в суд дело виновника смертельной аварии в Волжском. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Лишенный прав водитель несся по городу на своей «Ладе Гранте». У хорошо освещенного перехода он отвлекся от управления и не заметил переходившего дорогу школьника. Пострадавшего 16-летнего подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался. Уголовное дело направлено в Волжский горсуд. Ожидать суда лихач будет под стражей, сообщили в областной прокуратуре. По предъявленному обвинению, виновник смертельного ДТП может получить до 12 лет колонии. Почти 1500 волонтеров помогают волгоградцам выбрать объекты благоустройства. Всероссийское голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды проходит до 12 июня включительно. Объекты, которые наберут больше всех голосов, будут благоустроены в следующем году. Волгоградцы могут сами проголосовать на госуслугах, а тем, кто хочет проголосовать офлайн, помогут волонтеры. Они работают в 163 точках на территории 18 муниципальных образований области. Они консультируют жителей в парках, торговых центрах, на предприятиях и в других общественных местах. В Волгограде новый фонтан, детский хоровод облицуют гранитом. 80 тонн натурального камня привезли из Карелии. Уже готова чаша фонтана, который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке. Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Обновленную привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города. Так что к началу сентября здесь все будет готово, пишет комсомолка. Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82.72.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В клипе на эту песню в начале нулевых снялась тогда еще никому неизвестная Наталья Чистякова-Ионова, будущая певица Глюкоза, ну и музыка, которую мы любим, 7Б, «Молодые ветра». Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем вечера, «Status Quo», «In the Army» у нас впереди, чуть раньше Леони и Скотт Кэллум, «Stay», уже сейчас минута драйва. Спонсор программы ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7, комплектация актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: На часах 8:30 в продолжении вечера, там, где музыка прежде всего, скоро Purple Disco Machine Substitution. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио

0: И в романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви и самые красивые баллады, а еще совершенно особое настроение. Прекрасного всем отдыха. Гаррет Гейтс, далее Unchained Melody. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Днем в Волгограде до 20 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно и без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Волгограде до 20 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: без тебя.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
3: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: другом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.